0: далеко. Нога защита, но пасад. Но те ни тънун, то ти далеко. И даже ни накопиш, даже пора.
1: Вот только дамаш, дамаш, но будет тукар.